0: 者が自分の夢に挑戦し、それを実現させるというのがテーマです。ティープ
1: чиновники не пользовались в личных целях. Бывший министр финансов Северного Рейна-Вестфалии Хайнц Шлейк. Он вынужден был признать, что счета за авиауслуги оплачивались из земельной казны. Признание было явно запоздалым, и министру пришлось уйти в отставку.
2: Даними на третє місце голова його виборчого штабу Сергій Митрохін заявив.
3: Міжвременно хтось на робіті отримав цьому літру до сувачів. Козаки 15-го.
4: Беларуси и Германии вроде бы несравнимы, но вполне сравнимы оказываются требования к безработным. В Беларуси с 1 августа внесены изменения в законы о пенсионном обеспечении и о занятости населения. Например, ограничен срок получения пособия.
5: Пособия по безработице. Теперь только 3 года, а не бесконечно, можно рассчитывать на помощь государства.
6: Рынок у нас все-таки достаточно узкий, понимаете?
7: Skeptičan. Мисли на идуће кораке, мислиш да ће бити после тога.